там базовался малая дядя Сухов. Моря тебе на чертуба, да и своя, и на яй. Хотя тебе мы чангвандам, да и соусала гвоны мэр. А мы тут соусала гвоны мэр, баба сусурен, чамала джарбан. Joy my way, I'll jump on my chicken, but can I do my chicken?

ради дёх арам пакгоня, мамча сех фал самавайди. Абивал замалгнер би мэйой батэ но пегума, паркумэта джо малачем бантой. Гену хомбай уми дэкэсу, боде мэйяни укдал. Бин аладжи мэди кефал ватим гэй сех фал, макгана, паркумэта джо малачем бантой.